на Андра, то с бульошу на вшета. То вот на один, а не то пичеч, то чан на халы, то бан на чейф, то шкун мира мир, постай на гаджета. Не бан вет сватен,